Рай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

человек, это жить не сдавать.

А пока в поле дым, да и снег.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Весной 1922 года, в эпоху разлагающейся морали, блистательного джаза и королей контрабандного алкоголя, Ник Карроуэй приезжает из Среднего Запада в Нью-Йорк. Преследуя собственную американскую мечту, он селится по соседству с таинственным, известным своим вечеринкам миллионером Джеем Гэтсби, а на противоположном берегу бухты проживает его кузина Дейзи и ее муж, повеса и аристократ Том Бьюкенен. Так Ник оказывается вовлеченным в захватывающий мир богатых, их иллюзий, любви и обманов. Он становится свидетелем происходящего в этом мире и пишет историю невозможной любви, вечных мечтаний и человеческих трагедий, которые являются отражением современных времен и нравов. Саундтрек к фильму «Великий Гэтсби».

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. В австралийском Зальцбурге неизвестные похитили 210 миниатюрных Моцартов. Фигурки были частью инсталляции немецкого художника в саду дворца Мирабель. Всего в экспозиции насчитывалось около 1000 золотистых статуэток высотой примерно 30 сантиметров. За несколько дней значительная часть экспонатов исчезла. Выставка была посвящена 270-летию Моцарта, но теперь организаторы подсчитывают ущерб. Полиция начала расследование. Пока не ясно, украли фигурки ради продажи или как сувениры. Ясно одно, кто-то унес с собой не обычные статуэтки, а целый мини-оркестр. В Восточной Хорватии фермеры все чаще переходят с кукурузы на лаванду. Причина – постоянные засухи, которые делают традиционные культуры невыгодными. Семья Черлука из города Богдановцы 10 лет назад начала заменять поля лавандином – гибридом, устойчивым к жаре. Сейчас под посадками у них 8 гектаров. Собирают урожай в начале августа, нанимая сезонных работников, которые трудятся только до полудня. Позже работать на жаре невозможно. В 2025 году в стране было уже 358 производителей лаванды, а общая площадь посадок достигла 240 гектаров. Продукцию из лаванды продают даже на центральной площади Загреба. Туристы охотно покупают сушеные цветы и изделия из них. 30 хищных кошек, в основном тигры, покидают бывший зоопарк в аргентинском городе Лухан. Долгие годы они жили в тесных клетках, без света и с плохим питанием. Зоопарк закрыли в 2020 году из-за нарушений. Международная организация FOPAVS обследовала животных, многим потребовалась ветеринарная помощь. Часть хищников отправят в заповедник в Колорадо, остальных – в другие страны. В новых местах их ждут условия, максимально приближенные к естественным. Для перевозки некоторых пришлось усыпить, другие зашли в клетки сами. Еще около 30 тигров и львов пока останутся на месте. Но главное, что вместо бетона и решеток их ждет свобода. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Там, где история шепчет легенду.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

История о бедной семье, пытающейся свести концы с концами, живущей в далекой глубинке. И все надежды семьи выбраться из тяжелого положения были связаны с принцем-чемпионом скачек, пока он не был украден за день до новогодней гонки. Дети решают найти конокрадов Буша. Приключение приведет их в Голубые горы, где им придется применить навыки аборигенов, чтобы выжить и выследить воров. Саундтрек к фильму «Рождество в Буше».

0: В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере Макс. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточности в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
2: Пароль хорошего дня. Are you ready? Источник бодрости и отличного настроения. Утреннее шоу «Активация».
3: Доброе утро всем! Классное, позитивное, шикарное, такое же, как и я, Алексей Грышков, и такое же спокойное, как ваш маленький, да.
4: И сонное.
3: Ну ладно, давай, просыпайся. Давайте просыпайтесь. Утреннее шоу «Активация» здесь. Я Грышков, Маша Малинина. Сегодня потрясающий день. Сегодня среда, сегодня 23 сентября. Сколько букв?
5: 23 сентября.
3: Ну, кстати, весь сентябрь переворачиваем календарь. В принципе, это актуально. Вот.
4: Да и в декабре можно тем же самым заняться. Да и в октябре.
3: Октября.
4: И снова третье.
3: А вот в июле плохо, да? Июля.
4: Ну да. Ну, то, что ноября заканчивается вообще легко.
3: А, ну да, кстати.
4: Поется.
3: Сентябрь. Сентябрь у нас 23-е. Вот понимаете, такие у нас тут умозаключения с утра. Все-таки мозг еще не проснулся. Давайте будем просыпаться вместе. Шоу «Активация». Сегодня, как всегда, по средам мы отправляемся в путешествие.
4: Ура!
3: Очень интересное. Дам подсказку. Знаешь, какое? В этом месте... Когда ты туда прилетаешь, ты прилетаешь в аэропорт Криштиану Роналду. Он так называется.
4: Круто.
3: Все, подробностей больше не будет. Давайте вспоминайте, где такой аэропорт есть имени Криштиану Роналду. А еще мы с вами обязательно покурьезим, узнаем какие там новости у звезд, праздники, события. Все это будет впереди. Самое главное, мы проснулись. Давайте вы тоже просыпайтесь.
2: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: А в этот день события, ставшие историей.
1: 23 сентября отмечается Международный день жестовых языков, призванный обратить внимание на их значение в жизни многих миллионов глухих и слабослышащих людей. Памятная дата была провозглашена Генеральной Ассамблеей ООН в декабре 2017 года. Провозглашая дату, ООН стремилась подчеркнуть роль жестовых языков в реализации прав и свобод людей, являющихся инвалидами по слуху. Это соответствует принципам программы устойчивого развития общества, согласно которым защита прав и свобод людей, а также защита языкового и культурного многообразия являются важнейшими шагами на пути к достижению ее целей. Возникновение жестовых языков ведет свою историю с древних времен. Начало систематизации и активного развития национальных жестовых языков относят к XVIII веку, когда индустриализация в Европе стала причиной увеличения количества глухих людей, а важным стимулом к распространению жестовых языков стало появление учебно-воспитательных центров для детей с различными нарушениями слуха во Франции и Германии. В тот период первостепенной задачей было обучение глухих детей письменной речи.
2: 23 сентября 1848 года считается днем рождения жевательной резинки, так как именно тогда американец Джон Куртис у себя дома произвел первую жевательную резинку. Жевательная резинка – вид конфеты, которая состоит из несъедобной эластичной основы и различных вкусовых и ароматических добавок. Самая первая жевательная резинка датируется 7-2 веками до нашей эры. Она была найдена во время раскопок в Северной Европе и представляла собой куски доисторической смолы с отпечатками человеческих зубов. Древние греки жевали смолу дерева мастика, а индейцы майя около 1000 лет назад для очищения зубов и свежести дыхания использовали застывший сок дерева саподилла. В Южной Америке индейцы, современники майя, жевали смолу хвойных деревьев. Эту привычку переняли у них и белые поселенцы и создали свой вариант жевательной резинки из смолы хвойных деревьев и пчелиного воска. В СССР импортная жевательная резинка являлась предметом культа среди детей и подростков, так как внутри страны она долгое время не производилась, а позже появившиеся советские аналоги уступали импортным по возможности их надувания и по красочному оформлению упаковки. В начале 1990-х годов фантики от жвачек и особенно вкладыши выступали объектом коллекционирования и предметом азартных игр среди школьников.
0: А в этот день события, ставшие историей.
3: Вы слушаете Валдай FM. Валдай FM.

0: шоу «Активация». Зацепила.
1: Время поговорить о курьезах. Я все жду, когда начнутся прям жесткие такие курьезы, связанные с осенним обострением. Но пока на лайте, что сегодня узнаем прямо сейчас.
2: У меня есть с осенним обострением.
1: Да, давай. Ура.
2: Мужика видели, он стоял,
1: значит,
2: в одних трусах, держал глобус, поднятый руками вверх, возле дороги. И всем водителям показывал свой, ну, прям глобус, реально глобус.
1: Свой глобус показывал.
2: Просто глобус, да, он стоял, как знаешь, такой титан, такой римский, древнегреческий.
1: Только... Матушки мои, что ж такое-то?
2: Ну, просто у человека вот такое желание по осени. Новость какая? Все мы знаем такой сервис Duolingo, сервис изучения языков.
1: Да.
2: И вот, они выпустили коллекцию в рамках недели моды в Нью-Йорке, кажется, у нас, да? Выпустили коллекцию одежды, которая учит правильно произносить названия брендов. Потому что вот мы знаем, есть названия брендов в разных языках, да? Ну, допустим, вот не о моде говорим, а говорим, допустим, про автомобили. Говорим в России BMW, а в Америке говорят BMW. И, соответственно, есть какие-то марки, так вот, а выпустили прям свитер, что еще, какие-то кофточки, безрукавки, футболки, называется фонетическая коллекция. Например, вот... Есть марка, очень дорогие сумки. Видим, что написано Hermes, да? А правильно говорить Hermes.
1: Ну да.
2: И вот эти вот все, вот эти вот прям по слогам. К примеру, Givenchy. Надпись на свитере.
1: А то есть они сделали несколько таких коллекций,
2: да,
1: для разных
2: нет,
1: стран?
2: Нет, это одна коллекция, нет, это одна такая общая. Да, допустим, Jacquemus.
1: Подожди, и на каком языке там написано?
2: Английский язык. Вот, а что еще есть у нас?
1: Транскрипция.
2: Да, Givenchy. Вот, что еще? Ну, то есть взяли бренды, вот самые-самые известные, самые массовые, самые популярные у людей, допустим, ну, вот проблемы с произношением. Они не знают, как правильно читать. Как одна моя знакомая говорит, нажми на кнопку «Шанель». Я говорю, какую кнопку «Шанель»? На компьютере кнопка «Шанель». Я долго не мог понять, что это «Cancel». Понимаешь меня, да? И, собственно, конечно, это все сделали ограниченный таком тираже. Можно купить эту одежду в специальном магазине, где валютой страйки – это количество дней непрерывного изучения языков Duolingo. То есть ты показываешь, есть же такие там 500 дней учу язык. Вот, и, собственно...
1: Versace.
2: Да.
1: Я купила его в Версасе.
2: В общем, друзья, это прикольно, это классно, когда вот прямо ты берешь, одеваешь какую-то вот, ну,
1: вещь, это у тебя огромный бренд. Крутая коллаба, то есть маркетологи реально постарались, да, и придумали, что как можно совместить Duolingo с высокой модой.
2: И опять же, правильное произношение.
1: Ну,
2: вот.
1: Класс, что, молодцы,
2: да, клевая идея, берем на заметку и, возможно, сделают скоро это уже какая-нибудь другая компания с какой-нибудь другой страны. Сделать это массово, и это будет классным трендом. Вот такая новость, а мы продолжаем.
0: Шоу «Активация» для утренней акклиматизации.

0: Всем доброе утро, шоу «Активация» здесь, Сегрешков, Маша Малинина, привет.
1: Здрасте.
0: Как настроение?
1: Да ничего, вот и готовлюсь дергать за уши наших сегодняшних именинников, поздравлять, желать им всего самого-самого невероятного, прекрасного. И мой первый именинник родился прям вообще давно.
0: Очень давно.
1: В 1215 году. Имя его Хубилай.
0: Так, интересно.
1: Это монгольский хан. Он был, во-первых, внук Чингисхана, а во-вторых, он был первым императором Китая из династии Юань.
0: Слушай, вот у Чингисхана там было 500 жен, 1000, не знаю, детей, ну, миллион внуков. И представляешь, вот один пробился.
1: Да.
0: Прям реально пробился.
1: И вот на Западе он известен благодаря Марко Поло под именем Кублай-хан.
0: Ну, короче, поздравляем с днем рождения.
1: Да.
0: А кого сегодня можно поздравить еще? Например, испанского певца, музыканта, автора песен Хулио Иглесиаса.
1: Да, давай.
0: Поздравляем с днем рождения. Хулио Иглесиас, с днем рождения. Вы клевый. Спасибо за сына.
1: Да, круто, круто. Итак, ту-ту-ту. Ну что, вот я нашла свою героиню. В 1902 году родилась Надежда Кашеверова.
0: Угу.
1: И это, между прочим, советский кинорежиссер, сказочник.
0: Которая сняла много классных фильмов.
1: Она работала на Ленфильме.
0: Угу.
1: Вот. И, например, у нее есть фильм опера «Черевички», «Шофер по неволе», «Осторожно, бабушка», один из ее любимых актеров Олег Даль. Вот.
0: Поздравляем, поздравляем Брюса Спрингстина. Это американский рок-исполнитель, автор песен, гитарист. Собственно, уже почти 60 лет на сцене, почти 60 лет поет. Самое главное, что он, у него такая особенность, у Брюса Спрингстина, если вдруг захотите на концерт его попасть, если вам это удастся, у него концерты длятся 3 часов и более. Он там поговорит, знаешь, такие вот песни по 9 минут, по 10 минут. Он классно играет на гитаре, говорит, а почему бы и нет? То есть,
1: да,
0: прям приходит на полдня на концерт. Вот это мне нравится.
1: А вот еще один забытый герой. Забытый герой, короче. В 1950 году он родился. Российский иллюзионист, телеведущий, писатель, магистр белой магии. О. Юрий Андреевич Лонга.
0: Лонга, поздравляем. И поздравляем сегодня с днем рождения Алену Михайлову. Так-то она Алевтина Михайловна, но она Михайлова, но она Алена Михайлова. Это российский музыкальный продюсер, глава рекорд-лейбла Вельвет. Раньше у нее были другие лейблы. Собственно, тот человек, который открыла для нас, например, Ума Турман. То есть был подписан с ней. Ну, это был еще другой лейбл. А сейчас вот «Елка» до недавнего времени
1: у
0: меня была.
1: Я тоже хочу свой лейбл.
0: Мари Краймбрери, там кто еще? Скажи, Пресняков, Подольская. Вот, угу. То есть она их и помогает им дальше развиваться. И вот, собственно, Мари Краймбрери, это ее прям вот бриллиантик Алены Михайловой, которая, собственно, сделала ее мега популярной. Поздравляем, поздравляем, талантливые люди сегодня родились.
1: Да,
0: и вы
1: круто,
0: тоже.
1: Молодцы.
0: А прямо сейчас Ксения Лайт и лучший в мире гороскоп.
2: Здравствуйте, в ближайшие минуты прогнозы звезд на сегодня. У микрофона Ксения Лайт. Овны, у вас более плодотворно трудиться получится только к вечеру. Тельцы, сбавьте темп. Вам сейчас нужен

бассейн, занятия йогой и медитация. Близнецы. День связан с удивительными, невероятными, ошеломляющими новостями. Раки. Очень хочется внести ясность и получить окончательные ответы на все вопросы, даже на те, о которых молчали. Львы. Есть шанс добиться грандиозного успеха, но время действия предложения будет ограничено. Поспешите. Девы. Стабилизируется ситуация в личных отношениях. Исчезнут вопросы. Можно наслаждаться жизнью. Весы. В этот день лучше не искать больших компаний, а ограничиться общением с близкими. Скорпионы. Из всех, кто будет искать вашего расположения, вы снова выберете сомнительную особу. Будьте поразборчивее. Стрельцы. Вероятно, вы будете настроены не просто на боевой, а на практически наполеоновский лад. Козероги. Вы легко завоюете симпатии, даже помимо своей воли. Водолеи. Представители знака способны преодолеть преграды, найти новый путь к цели или изобрести что-то полезное. Рыбы. Вы будете стремиться к немедленному исполнению своих желаний, мало задумываясь о других. И помните, звезды в небе, им виднее.

0: Активация. Пароль хорошего дня.
1: Наконец-то среда. Каждую среду у нас есть возможность попутешествовать. Мне, кстати, вот сегодня фильм «Сон приснился», который был настолько прекрасен. Знаешь эту гигантскую статую Шивы, где вот бюст Шивы?
2: Ну, их огромная. Много же.
1: Нет, 34 метра, самый большой бюст. И мне приснился сон, что я была рядом с этой статуей. Я поняла, что это следующий, значит, мой пункт назначения. Но мы сегодня едем в другое место. В какое?
2: Да, мы сегодня едем.
1: Именно там есть аэропорт. Да?
2: Как Криштиану Роналду, потому что он родился в этом месте. Это Мадейра, в переводе, кстати, с португальского древесина. Автономный регион Португалии. Он расположен на одноименном архипелаге в северной части Атлантического океана. Примерно 1000 километров к юго-западу от Португалии и 500 километров от африканского побережья. И входит в ЕС в качестве такой, знаешь, особой отдаленной территории. Как бы вот наша португальская, как бы, допустим, Россия там, да, и Калининград. Да, вот все-таки через границу нужно ехать, чтобы попасть. Собственно, интересное место. Вот, рядом еще Канарские острова. В общем,
1: я вообще считаю, что всем жителям таких мест в Португалии, Мадейры там и так далее, если у них начинается вдруг депрессия, да, их нужно привозить в какие-нибудь, вот знаешь, такие отдаленные сибирские города в Россию.
2: Да им понравится.
1: Такой средней весной, когда все такое чумазое, грязное, чтобы они забыли, что такой зеленый свет, и потом вернулись домой, и вся депрессия прошла. Там, где на Мадейре действительно безумно красиво.
2: Там круглый год мягкий субтропический климат, там круглый год классно. Все, Маша, давай, куда пойдем? Куда поедем?
1: Ну, мне вот уже, знаешь, сейчас хочется посетить какое-то красивое зеленое место, например, тропический сад дворца Монте-Палас. Вообще, сад Монте-Палас — одно из самых красивых мест Мадейры. Оно скрыто в горах, прямо под Фуншалом. Это 7 гектаров экзотических растений. Пруды с красивейшими карпами кой, павлины на дорожках. И здесь можно вообще весь день бродить и найти что-то новое. Очень красиво. На центральном озере парка плавают черные и белые лебеди. Там ходят павлины. Мадейрские голуби, может, вам встретиться в лавровых зарослях.
2: В венках такие, знаешь, голуби. Венки у них.
1: Вообще, это же просто какие-то невероятные библейские штуки. А с верхней террасы открывается панорама на залив Фуншал и Атлантический океан. А еще там бесплатная дегустация местного вина. Вообще, купон на входе главное получить, друзья.
2: Ой, короче говоря, много пляжей. Есть пляжи песочные. Например, пляж называется Калхета. Есть пляжи каменистые, но очень красивые. Прая Формоза. А есть природный бассейн под названием Порту Мониш. Это такая визитная карточка Мадейры. Это лавовые образования, которые заполнены морской водой. То есть выглядят как такие естественные гигантские ванны. Постоянно морской водой они обновляются. Есть бесплатный комплекс, где люди приходят.
1: Есть и плат.
2: Есть плат. Там 1,5-3 евро стоит. Там есть душевые, спасатели, раздевалки. Выглядит это очень здорово. То есть как будто бы ты вот идешь, останавливаешься, перед тобой много разных, разной формы таких бассейнов. Такое естественное спа. Представляешь?
1: Круто.
2: Просто вот на обед пошел, купался в природном бассейне.
1: Я сейчас буду плакать, потому что следующее место волшебное совершенно на Мадейре можно посетить. Это деревня с прекрасным названием Сантана. Деревня Сантана. Это такой небольшой городок на северном побережье острова. И там визитная карточка известна по всем открыткам с Мадейры. Это треугольные домики с соломенными крышами, которые почти до земли. Они крашены обычно в белые, синие, красные цвета. И это такое напоминание о том, как строили жилье на острове много веков назад. И в этом тематическом парке собрана такая, называется она Мадейра в миниатюре, традиционные домики, коллекция местных растений, водяная мельница, деревянный мини-поезд, который ездит по всей территории. Да, летом, в июле там проходит фестиваль традиционной музыки и танцев. Вы можете представить, как это выглядит в Португалии, да. И вообще сам городок утопает в цветах, там зелено. И
2: да просто
1: красота.
2: Куда ни пойдешь. зайдешь на Мадейру, везде достопримечательность. Например, просто вот обычный утес, да, казалось бы. Сделали там большую такую стеклянную смотровую площадку, и теперь утес Кабо-Жирау является одним из самых таких популярных туристических мест. Ботанические сады Мадейры, да. Значит, есть классная достопримечательность, вот сейчас о ней расскажу, и все, и будем дальше плакать. Что мы не там? Дворец Монте. Собственно, это дворец, который когда-то принадлежал, он на горе 600 метров. Туда можно добраться и нужно по канатной дороге. Там когда-то свои годы жизни заканчивал император Карл I. И в саду 100 тысяч растений со всего мира, японские мостики, водопады, фонтаны, собственно, фрукты тропические, все это есть. Короче говоря, ребят, ну вот нам захотелось туда уехать.
1: Да.
2: И вот Криштиану Роналду, вот, кстати, представляешь,
1: да, друзья,
2: там в детстве бегал.
1: Вот зимой, там температура типа плюс 18-20. Значительно меньше туристов, ниже цены на жилье, на новогодние праздники. Там вообще можно увидеть самый красивый фейерверк в мире, поэтому планируйте.
2: На Мадейру, ребят, на Мадейру, да. Всем классных путешествий, а мы продолжаем.
0: Утреннее шоу «Активация». Ежедневная сенсация.

0: Утреннее шоу «Активация». Верю, не верю.
1: Всем доброе утро, утреннее шоу «Активация», Сергей Грешков, Маша Малинина, самое время поиграть. Верю, не верю, так называется наше развлечение, здесь мы обмениваемся фактами, они могут быть правдивые, могут быть лживые, самое главное понять, где правда, а где ложь. Удается, молодец, не удается, не молодец. А что, Маш, сегодня у нас среда, сегодня ты начинаешь.
2: Да с чего бы.
1: А, я начинаю. Ой, извините, извините, пожалуйста. Хорошо, я же выигрываю на этой неделе, хорошо так иду. Первый факт для тебя, для наших слушателей, тебе нужно сказать правду. Правда это или нет? Веришь ли ты, что у бегемотов молоко розового цвета?
2: Да.
1: Абсолютно верно.
2: Почему?
1: У бегемотов молоко розового цвета, ну, потому что вот так вот процессы происходят. Почему трава зеленая, а молоко белое у коров?
2: Не, ну вот фламинго, например, розовый, потому что он ест много там каких-то рачков, которые содержат.
1: Ну вот, бегемот тоже, он же может быть и на суше, и в воде. У него розовое молоко, розового цвета, вернее. Твой факт.
2: У меня немножко такая рубрика о языке по средам. Вот у хакасов...
1: Хакасов. Ага.
2: И есть такое приспособление, называется пыргы.
1: Пыргы.
2: Пыргы. Веришь ли ты, что это нужно для того, чтобы поймать оленя?
1: Да, конечно, верю.
2: Ты не прав.
1: Не прав?
2: Это типа дудочки.
1: Типа дудочки, приспособления.
2: Да, они музицируют с помощью этого приспособления.
1: А, ладно. Ну хорошо, ты победила, я тебя поздравляю. Ты
2: спасибо.
1: Молодец, у меня следующий факт все равно был грустный, поэтому лучше его не рассказывать.
2: Да, не будем.
1: Маша победила еще 2-1 на этой неделе. Завтра у нас четверг, завтра решающая битва. Ну а мы пока продолжаем утро среды, 23 сентября на календаре. Шоу «Активация», давайте дальше просыпаться.
0: Утреннее шоу «Активация»

0: Утреннее шоу «Активация». Звездная пыль.
1: В утреннем шоу «Активация» время для звезд.
2: Для звезд.
1: Дорогие звезды. Мы готовы вас обсудить, о вас поговорить, о вас рассказать нашим любимым слушателям. Рубрика «Звездная пыль».
2: Сегодня новость про то, как в честь певицы Тейлор Свифт назвали новый организм. Я даже не знаю, к кому он относится. Ну вот я не знаю. Ну, наверное, я бы расстроился. Ну, да? А Тейлор Свифт, наверное, нет. Короче, в честь Тейлор Свифт назвали новый род клопов. Пам-пам-пам.
1: Это что такое?
2: В Австралии они живут.
1: Камень в огород.
2: В общем, ученые из Калифорнийского университета открыли новый род насекомых. Причем ученые из Калифорнийского в Австралии обнаружили и назвали в честь Тейлор Свифт. Там причем их несколько.
1: Бабочку бы какую-нибудь назвали.
2: Да, новый род получил название Свифтипулис. Он включает в себя 4 вида, названия которых отсылают к имени певицы и ее творчеству. Например, Свифтипулис Тейлорай. Угу. Потом есть в честь альбома «Лава», в честь альбома «Феррелс», в честь альбома «Доред Пост».
1: Вот что вот. Бывает, когда исследователи насекомых угорают за творчество Тейлор Свифт.
2: Значит, этот Свифтипулис, клоп, отнесли к семейству настоящих полужесткокрылых клопов-слепняков. А почему именно Тейлор Свифт? Да потому что не только вот ученые ее фанаты, а еще светлые локоны и красные губы очень как-то... Напоминаю, бледно-желтый цвет клопа с красными вкраплениями. Маша, я сейчас буду тебе клопа показывать.
1: Давай.
2: Готова? Ну, это страшно.
1: Я жду, давай.
2: Клоп Тейлор Свифт.
1: Ну, похож, что могу сказать.
2: Ну да, действительно, похож, ребят. Посмотрите,
1: вот
2: да.
1: Вот видишь, и такой, о, даже это что, Тейлор Свифт? А, извините.
2: Ну смотри, они нашли 12 новых видов насекомых. Угу. Но только клопы стали. Ну, просто похож, клоп похож на Тейлор Свифт.
1: Ну,
2: мне кажется,
1: такое бывает.
2: Ну, бывает.
1: Не, вообще ребята, которые придумывали название насекомым, они очень веселые. Потому что, например, есть там жук красотел, да, или черепашка бледная. Нет, черепашка вредная.
2: Вредная. А представляешь, сейчас вот приходишь кому-нибудь в гости, а вот тебе говорит, у меня тут Тейлор Свифт живет дома. Пойдем покажу. И ты такой, все.
1: Где ты потерялся, садишься на диван, потом такой, ой, меня кто-то укусил. Да, это
2: Тейлор, вызывайте дезинфекторов. Вот такие новости, друзья. Вот такое классное утро. Вместе шоу «Активация». Все Грышков, Маша, Марина. Всем потрясающего дня и до завтра. Пока.
1: Пока. Активация.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофона в студии Николай Иванютин. Доброе утро. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев призвал немцев избавиться от канцлера ФРГ Фридриха Мерца, пока он не втянул их в войну с Россией. Медведев указал, что неонацизм, русофобия и одержимость Украины сделали Мерца самым бесполезным немецким канцлером. Цитата: «Немцы, избавьтесь от него, пока он не втянул вас в войну с Россией. Вы же знаете последствия таких войн», — написал Медведев в соцсети на английском. По его словам, Мерц стал самым никчемным канцлером, на фоне которого даже бывший канцлер страны Олаф Шольц выглядит лучше. Беспилотники вооруженных сил России накануне нанесли удары по двум логистическим центрам в Одессе. Сообщили в Минобороны, поражены центры «Пальма» и «Новая линия», также в порту города. Атаке подвергся сухогруз, доставивший военную продукцию для ВСУ. Тем временем президент США с трибуны Генассамблеи ООН выразил уверенность, что конфликт на Украине будет завершен. Цитата: «Мы доведем это дело до конца, это произойдет». Трамп отметил, что конфликт на Украине завершится быстрее, чем многие ожидают. Напомню, в Нью-Йорке с 8 сентября работает очередная сессия Генассамблеи ООН. В ее рамках по традиции пройдет неделя высокого уровня. Общие прения состоятся с 22 по 26 сентября, а также 28 сентября. Россию представит глава МИДа Сергей Лавров. Его выступление ожидается 26 сентября. Уборка нового урожая в России в этом году постепенно переходит в завершающую фазу. Сбора зерновых и масличных выше уровня прошлого года, сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам совещания, посвященного развитию российского экспорта сельскохозяйственной продукции. Как отметил Патрушев, для сохранения непрерывного вывоза продукции правительством России принимаются различные меры поддержки, в том числе выделены порядка 10 миллиардов рублей на субсидирование железнодорожных перевозок аграрной продукции из регионов с традиционными высокими объемами урожая. Патрушев подчеркнул, что важно эффективно использовать транспортную инфраструктуру и четко организовывать процессы на всех этапах отправки грузов. Увеличение продолжительности жизни, а также улучшение диагностики, в том числе, стали причинами роста числа россиян, которые сами или на примере родственников сталкиваются с симптомами деменции. Об этом рассказал эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Ранее в СМИ появилась информация, что почти у четверти, 24% россиян, есть или были родственники с диагностированной деменцией. При этом из года в год число знакомых с симптомами этого состояния граждан увеличивается. Причины роста числа случаев деменции – это, во-первых, конечно, лучше диагностировать стали, во-вторых, есть такое понятие, как доживаемость. Средняя продолжительность жизни увеличивается, и у кого-то исчерпываются ресурсы – кардиологические, сосудистые, эндокринные, в данном случае можно говорить о когнитивных. Суммация этих двух вещей, сказал Онищенко и подчеркнул, что паниковать не надо, но важно профилактировать болезнь. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего доброго.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. В итальянском городе Аквапендетто с наступлением темноты из колокольни вылетают сотни летучих мышей. Специалист Александра Томасини часами считает их с помощью тепловизора. За одну ночь она насчитала 581 особь. В Италии живут 35 видов этих животных. Их защищает закон и международное соглашение. Томасини изучает колонии в разных районах, обследуя старые здания и природные территории. В Риме работает центр спасения, куда привозят раненых или ослабленных мышей. Некоторые остаются там навсегда. Летучие мыши помогают контролировать численность насекомых, и их состояние считают важным показателем здоровья окружающей среды. В бельгийском городке Динан уже более 40 лет проходит необычная регата на ваннах. Участники должны проплыть километр по реке Мас в самодельных плавсредствах. Главное условие – хотя бы одна ванна в конструкции и никаких двигателей. Жюри оценивает не скорость, а креативность и раскрытие темы. В этом году она посвящена музыке. Традиция зародилась в 1982 году, когда местный повар вдохновился историей об итальянце, путешествовавшем в ванне. Теперь это веселое событие, где некоторые участники соревнуются уже 15-25 лет. Ванна, музыка и река. Что еще нужно для хорошего настроения? В американском городке Лебанон поездка на автомобиле обернулась для местной жительницы настоящим испытанием. Во время движения из-под капота на лобовое стекло выползла крупная змея. Она спокойно ползла по капоту, будто находилась в собственном доме. Женщина сильно испугалась, но не растерялась и успела снять происходящее на телефон. Сколько времени змея пряталась под капотом, осталось загадкой. Видео взволновало пользователей соцсетей, но чем закончилась эта история, они так и не узнали. Теперь многие автовладельцы задумываются, а не стоит ли проверять свой автомобиль перед поездкой. Особенно, если ты живешь в Теннесси. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
4: Валдай является популярным туристическим центром. Музей колоколов размещается в здании Дворцовой церкви во имя великомученицы Екатерины XVIII века. В музее представлены различные колокола и колокольчики, а также различная информация о колоколитейных производствах и мастерах дореволюционной России. В музее имеются колокола, привезенные из различных мест России, а также из Швейцарии, Германии и других стран. Памятник кузнецам и колокольным мастерам Валдая внесен в Книгу рекордов России. Валдай олицетворяет собор Троицы, живоначальный, находящийся на площади Свободы. Рядом с площадью расположен музей уездного города. На острове Валдайского озера Иверский монастырь. Валдай расположен в границах Валдайского национального парка, где расположена Большая Валдайская тропа протяженностью 59 километров.
5: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
6: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
1: Сидя на автобусной остановке, Форест Гамп не очень умный, но добрый и открытый парень. Рассказывает случайным встречным историю своей необыкновенной жизни. С самого малолетства парень страдал от заболевания ног. Соседские мальчишки дразнили его, но в один прекрасный день Форест открыл в себе невероятные способности к бегу. Подруга детства Дженни всегда его поддерживала и защищала, но вскоре дороги их разошлись. Саундтрек к фильму «Форест Гамп».

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточности в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ». Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Сюжетную основу фильма составляет несколько баллад о Робин Гуде, легендарном герое английских средневековных народных сказаний. Робин Гуд и его славные стрелки наводили ужас на церковников и феодолов, на всех тех, кто угнетает народ. Они появляются везде, где кому-то, ставшему жертвой произвола, была необходима помощь. Саундтрек к фильму «Стрелы Робин Гуда».
1: И оно свои тайны отдаст. Упадут 100 замков, и спадут 100 оков, и сойдут 100 потов с целой грудой веков, и польются легенды из сотен стихов про турниры, осады, про вольных стрелков. И к знакомым мелодиям ухо готовь, и гляди понимающим оком, потому что любовь — это вечно любовь, даже в будущем вашем.

Звонко лопалась сталь под напором меча, тетива от натуги дымилась. Смерть на копьях сидела утробно урча, в грязь валились враги о пощаде крича. Победившим, сдаваясь на милость. Но не все, оставаясь живыми, в доброте сохраняли сердца, защитив свое доброе имя от заведомой лжи подлеца. Хорошо, если конь закусил у дела, и рука на копье поудобней легла.

0: как у вас там с мерзавцами?
1: Пьют по делам, ведьмы вас не пугают шабашем. Но не правда ли, зло называется злом даже там, в добром будущем вашем? И во веки веков, и во все времена трус-предатель всегда презираем. Враг есть враг, и война все равно есть война, и темница тесна, и свобода одна. И всегда на нее уповаем. Время эти понятия не стерло, нужно только поднять верхний пласт, и дымящийся кровью из горла чувства вечные хлынут на нас. Ныне присно во веки веков старина, и цена есть цена, и вина есть вина. И всегда хорошо, если честь спасена, если другом надежно прикрыта спина. Чистоту, простоту мы у древних берем, саги, сказки из прошлого тащим, потому что добро остается добром в прошлом, будущем и настоящем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. В Министерстве иностранных дел России заявили, украинские власти устроили настоящий геноцид своего народа под предлогом установления суверенитета государства. В российском дипломатическом ведомстве обращают внимание, киевская клика во главе с клоуном, подталкиваемая Западом, самым подлым образом отправляет в мясорубку населения. Сами же русофобские элиты рассчитывают получить контроль над природными ресурсами и земельными богатствами Украины в качестве компенсации за их финансовые затраты или в обмен на одобренные Киеву кредиты. Напомню, ранее Владимир Путин назвал происходящее на Украине трагедией и болью для России. Президент отметил, восстановление отношений между народами займет много времени, но все равно произойдет. Глава государства также дал оценку тому, что сейчас происходит в обществе на Украине. Это бесконечная мобилизация, истерика и внутренние проблемы. Россия через представителей в международных организациях передала данные о попытках Украины повлиять на выборы в Государственную Думу. Дипломаты при ОБСЕ и Совете по правам человека обладают полной информацией о действиях украинских властей и готовы отстаивать позицию России. В ближайшее время планируется серия мероприятий на международных площадках, где представят данные. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборные кампании проходили, напомню, с 18 по 20 сентября. Всего в единый день голосования замещалось более 20,5 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Президент России Владимир Путин ранее назвал выборы в Государственную Думу важнейшим внутриполитическим событием страны. Правительство обнулило экспортные пошлины на зерно. В Минсельхозе рассчитывают, данный механизм снизит издержки участников рынка, сделает условия реализации продукции более предсказуемыми и поддержит экспортный потенциал отрасли. Для подсолнечного масла и шрота ставки зафиксированы на уровне августа. Решение должно поддержать экспортеров и производителей на фоне перестройки зерновой логистики после ограничений в южном направлении. Однако альтернативные маршруты пока не способны полностью заменить Азово-Черноморский бассейн, а стоимость доставки уже заметно выросла. На этом фоне экспорт резко снизился. По данным экспертов рынка, в августе за рубеж было поставлено около 1,5 миллиона тонн пшеницы против почти 6 миллионов тонн годом ранее. В большинстве российских регионов площадь частного дома оказывается больше площади квартиры, купленной за ту же сумму. При этом квартиры покупают все же чаще, чем дома. Главным фактором служит наличие инфраструктуры для жизни. Покупка жилья в городе открывает доступ к целому пакету сервисов и управленческих решений, инженерии, а также городскому пространству. Даже если современный поселок и предлагает инфраструктуру, сопоставимую с городской, например, магазины, детский сад и спортивный комплекс, то за образованием, особенно высшим, и за работой все равно придется ездить в город. Для семей с детьми и молодых специалистов это критично. Ежедневная логистика в пригороде превращается в отдельную работу, а зависимость от автомобиля делает загородную жизнь утомительной. Официальный курс американского доллара 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты 96 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Бывший командир спецотряда, полковник в отставке Джон Матрикс, живет в большом доме вдали от города вместе со своей 11-летней дочерью Дженни, пока однажды ее не похищает бывший подчиненный Джона. Теперь бывшим сослуживцам придется несладко. Саундтрек к фильму «Командос».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаден. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточности в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новости.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM. Валдай FM.

Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: каждую среду с 21 часа до полуночи только на Новгородской волне.
1: Новые треки и проверенные хиты.
2: Валдай FM 101.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

Япония, 16 век. В стране полыхает гражданская война. Повсюду орудуют банды разбойников и мародеров. Бедные крестьяне нанимают для защиты деревни семерых самураев, которые немного сплачивают раздробленных и малодущих селян в процессе подготовки и укрепления деревни. Саундтрек к фильму «Семь самураев».

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Добрый день. Военно-биологическая активность ряда стран за пределами их национальной территории вызывает серьезные вопросы, заявил глава МИДа Сергей Лавров на семинаре по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Видеообращение министра было продемонстрировано в начале семинара. Среди факторов риска – трансграничный характер биологических угроз, потенциально ненадлежащее применение биотехнологий, а также возможное использование биологических агентов и токсинов в качестве оружия террористов. О том, что биологическая безопасность и противодействие различным угрозам в этой сфере занимают важное место в международной повестке дня, заявила также вице-премьер Татьяна Голикова. На видео она обратилась к участникам семинара по национальному выполнению Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. Законопроект, упорядочивающий размещение объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, внесен в Госдуму, сообщили в Минтрансе. Вступление нововведений в силу запланировано на март будущего года. Проект федерального закона призван упорядочить процесс размещения объектов дорожного сервиса вдоль автодорог, сделав поездки по стране безопаснее и комфортнее. В нем впервые на законодательном уровне закрепляются понятия «мобильный объект дорожного сервиса» и «многофункциональная зона дорожного сервиса». Под мобильным объектом понимаются транспортные средства, в том числе автолавки, автомагазины, автоприцепы и автоцистерны, специально оснащенные для обслуживания участников движения. При этом многофункциональной зоной считается территория, где на одной площадке размещаются не менее двух объектов сервиса разных типов. Например, автозаправочная станция, пункт питания, станция техобслуживания, гостиница или кемпинг. Мошенники направляют россиянам сообщения в мессенджерах о якобы неисполнении налоговых обязательств, а затем под предлогом проверки информации добиваются обратного звонка. Аферист отправляет для проверки сведений фишинговый сайт, при открытии которого появляется окно для ввода кода, якобы подтверждающего вход в личный кабинет госуслуг. Затем поддельный сайт имитирует взлом личного кабинета. Под предлогом фальшивого взлома пользователю предлагают позвонить по номеру якобы службы поддержки. Если набрать такой номер, то на звонок ответит оператор мошеннического колл-центра. Затем злоумышленники могут начать обвинять в финансировании террористов, просить задекларировать или спасти денежные средства и склонять к диверсиям. Если пользователь не поддастся и на эти ложные сообщения, мошенники начинают в грубой форме писать и угрожать от имени преступников и даже могут прислать фотографию дома, в котором проживает атакуемый пользователь. У РВИ провоцируют не холод, а патогенные микроорганизмы, вирусы или бактерии. Переохлаждение выступает в роли стресса для организма, поскольку оно снижает защитные силы иммунитета и тем самым повышает риск заражения инфекцией, сообщила инфекционист Юлия Ермолаева. Переохлаждение может повысить риск заражения, если вирус уже попал в организм. При охлаждении сужаются сосуды в носу, снижается кровоток и замедляется работа местного иммунитета. Если человек уже является бессимптомным носителем вируса, переохлаждение может разбудить инфекцию и превратить ее в клиническую. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

iFM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ.
2: Валдай-ФМ. Вы когда-нибудь чувствовали, что в вашей жизни начинается новый сезон?

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте! В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Американский инженер Тахира Рид-Смит создала машину для прыжков через две скакалки. Она назвала ее Jump Dreams. Идея пришла к ней еще в третьем классе, когда дети рисовали, что хотели бы увидеть в будущем. В США такой стиль прыжков называют Double Dutch. Обычно для этого нужны два человека, вращающих скакалки. Устройство делает все автоматически. Недавно Тахира встретилась со своей школьной учительницей спустя 40 лет, а та напомнила тот самый рисунок. Изобретением уже заинтересовались любители прыжков со всего мира. И сейчас инженер планирует запустить машину в серийное производство. В Южной Корее, где сейчас стоит рекордная жара, жители спасаются в подземной пещере. Она находится в городе Кванмён, недалеко от Сеула. Раньше там добывали золото и серебро, а теперь это тематический парк. Температура внутри держится около 13 градусов. Отличное спасение от уличной жары. Протяженность тоннелей почти 8 километров, но для туристов открыто всего лишь 2. Стены украшены светодиодами и каждые 20 минут устраивают лазерное шоу. Особенно популярна инсталляция «Золотой водопад», а экскурсия в прохладной пещере становится настоящим облегчением в знойные дни. Пока отдых на средиземноморских курортах дорожает, многие египтяне выбирают берега Нила. В городе Эль-Канатир в жаркие дни пляжи полны отдыхающих. Сюда приезжают семьями и компаниями, купаются, катаются на лодках и даже ставят палатки. Город находится на севере Египта в дельте Нила. Именно здесь река разделяется на два рукава, которые впадают в Средиземное море. Летом это место становится настоящим спасением от зноя. Жители ценят доступность и прохладу. Нильские пляжи заменяют им дорогие курорты. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Валдай исторический. Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Название «Валдай» по одной из версий в переводе с финно-угорское означает «нечто царское», принадлежащее вождю, по другой версии «живая вода». А первое упоминание о Валдае было в новгородской берестяной грамоте XII века с указанием о сборе дани. С названием города связана легенда о кузнеце по имени Валда. Каждый день вставал он с восходом солнца и шел к озеру умываться.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

0: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» на Валдай-ФМ.
1: Каждый новый день – новое преступление. За каждым углом пожидает опасность. Главный козырь бандитов в бескомпромиссной криминальной бойне – страх обывателей. Единственный, кто может бросить вызов преступникам – лишенные страха менты. Безупречная четверка вновь оказывается на грани. Каждый новый день – новый бой против бандитов. Саундтрек к сериалу «Улица разбитых фонарей».

0: полустаночки, полустаночки ночные, полустаночки, полустаночки ночные.
1: Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Я держу тебя крепко, ближе нас нет никого в мире. Из тысяч галактик моя планета, ты, как всегда мы на стиле. Твои губы как сахар, я готов целовать тебя целую вечность. Ты читаешь меня по глазам, я тону в твоих, они так безупречны.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточности в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песню скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радость.

0: Данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

скажи мне, что такое любовь? Не надо узоров, простые слова. Радость, которая превращается в боль, дарит надежду и сводит с ума.

0: Программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

первом и последнем плавании шикарного «Титаника» встречаются двое. Пассажир нижней палубы Джек выиграл билеты в карты, а богатая наследница Роза отправляется в Америку, чтобы выйти замуж по расчету. Чувства молодых только успевают расцвести, и даже не классовые различия создадут испытания влюбленным, а айсберг, вставший на пути считавшегося непотопляемым лайнером. Саундтрек к фильму «Титаник» –

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Оперативники задержали в Крыму россиянина, организовавшего сбор денег для помощи ВСУ и передававшего СБУ сведения об объектах вооруженных сил России. Житель Керчи создал в мессенджере группу, с помощью которой организовал сбор денег и закупку экипировки для нужд подразделений вооруженных сил Украины. Также инициативно отправил в Telegram-бот, администрируемый СБУ, сведения о местах дислокации средств ПВО и других военных объектов, расположенных на территории полуострова. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей Уголовного кодекса России о госизмене. Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Неинфекционные заболевания определяют около 3/4 всех смертей в мире, и многие из них можно предотвратить, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на Всероссийском конгрессе с международным участием «Питание – путь к здоровью нации». Он добавил, что питание влияет на развитие многих неинфекционных заболеваний, именно поэтому важно уделять питанию значительное внимание. Национальные рекомендации по питанию для предотвращения развития заболеваний у россиян появятся в следующем году. Люди с хроническими заболеваниями также нуждаются в особом режиме и формате питания. Врачи должны консультировать таких пациентов по рациону. В Росфинмониторинге предложили ввести новые основания для блокировки счетов граждан. Частичное совпадение данных клиента с информацией о человеке, чьи средства должны быть заморожены, написали «Известия». Банковские системы будут реагировать на фамилию, имя, отчество и дату рождения, что должно привести к повышению устойчивости против действий злоумышленников. В случае сходства данных операции клиента остановят на 5 рабочих дней. Затем, если не будет принято решение о продлении ограничений, доступ к деньгам восстановят, говорится в материале. Ранее в Росфинмониторинге рассказали, что причиной блокировки счетов часто становится нетипичное поведение клиентов, включающее слишком частые переводы денег и операции на крупные суммы. Солнечная активность в среду и четверг будет низкой, однако не исключены сильные вспышки класса М, сообщил Институт прикладной геофизики. Отмечается, что геомагнитное поле в ближайшие два дня будет спокойным, но возможны отдельные периоды неустойчивости. Радиационная обстановка прогнозируется невозмущенной. Ожидаются ухудшения условий коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток. Курс доллара на сегодня 84 рубля 7 копеек. Курс евро 96,59. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.
3: Валдай FM. Лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики, в студии Аня Кирова. Владельцы ресторана в малазийском Сагамете пострадали из-за ложной публикации в социальных сетях. В меню заведения есть китайское блюдо «мипок» – разновидность лапши. Один интернет-паблик о халяльной еде заявил, что слово «пок» связано со свининой. Пост быстро разлетелся, и мусульманские посетители перестали ходить. Владельцы уверяют, что за много лет работы в ресторане никогда не подавали свинину. После обращения в полицию автор публикации извинился и удалил пост. Теперь бизнес понемногу восстанавливается, но некоторые клиенты до сих пор переспрашивают, действительно ли в блюдах нет свинины. Одна ошибка в прочтении меню чуть не разрушила репутацию, которая строилась десятилетиями. В американском городе Голд-Хилла жители целую ночь слышали автомобильные сигналы. Они гадали, кто из соседей мог так пошутить. Утром загадка разрешилась. Оказалось, что в незапертый внедорожник забрался медведь. Он случайно заперся внутри и начал бить по клаксону. Когда зверя выпустили, салон машины был полностью разгромлен. К тому же сработала подушка безопасности. Теперь владельцу предстоит не только убрать машину, но и объяснить страховой компании, что виновник – медведь, а не он сам. Собака по кличке Дина тяжело переносила одиночество, когда хозяйка уходила на работу. Янет Ибрагим решила проблему необычным способом. Купила куклу в человеческий рост. И это сработало. Теперь Дина спокойно спит на коленях куклы и не мечется по квартире. Камера видеонаблюдения показывает совсем другую картину. Собака умиротворенно дремлет. Но хозяйка заметила, что теперь Дина встречает ее без былого восторга. Иногда она даже не встает, чтобы поприветствовать Янет. Женщина не обижается. Ведь главное, что питомец перестал тревожиться. А ревновать кукле просто бессмысленно, если она сделала жизнь собаке спокойнее. Еще больше интересных новостей в следующем выпуске Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
3: Первая местная радиостанция 101 FM.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.
2: Душа летела над лужами, но не апрелем простужен вы.
1: Рубрика «Саундтреки из кинофильмов и сериалов» в конце часа на Валдай-ФМ.
0: Лето 1963 года. 17-летняя Фрэнсис по прозвищу Бэби проводит каникулы с родителями в курортном отеле, где занимается с Джонни, красивым профессиональным танцором, слово околдовывая сексуальными ритмами и ничем не сдерживающими движениями грязных танцев. В стиле rhythm and blues Бэби становится ученицей и партнершей Джонни в танцах и любви. Саундтрек к фильму «Грязные танцы»

эфире «Валда ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере Макс. Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточностей в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валда ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай ФМ» – лучшие новинки.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение на Валдай FM.

Студент. Данная программа не имеет возрастных ограничений. Мальчики, девочки, мамы и папы, в сказку и песни скорее, ребята! С Миланой Кузнецовой на новгородской волне детские песни только радуют.

0: Нет машин.
1: Колю тебе укол, Пантомас.
2: Советую заняться грамматикой в серии.

0: FM.
1: Привет, сейчас меня нет дома, оставьте свое...

0: данная программа не имеет возрастных ограничений.
1: Лучшая музыка, новые песни, песни местных исполнителей на Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда.

футуристическом парке развлечений «Мир Дикого Запада» специально сконструированные андроиды выполняют любые прихоти посетителей, чтобы те чувствовали безнаказанность и полную свободу действий. Если робота убили, не беда, техники его починят, сотрут память и снова поставят в строй. Навстречу новому дню и новым людским прихотям. Но оказывается, что далеко не все роботы теряют воспоминания. Саундтрек к сериалу «Мир Дикого Запада».

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Кремль констатирует нагнетение русофобии в Европе. Недальновидная политика не приближает к разрядке напряженности на европейском континенте. В авангарде алармистского настроения стоит Великобритания. Аналогичная политика проводится в Германии, Франции и ряде других стран Старого Света. Москва стойко выдерживает наложенные на нее ограничения, все больше разворачивается на восток. Таким образом, санкционная политика завела Европу в тупик, а высокие цены на газ и дизель истощают местное население. Россия не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. В Министерстве иностранных дел заявили об открытости к диалогу с Альянсом, но на равноправной основе. При этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, Москва не собирается нападать на страны блока, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Минтрансу и Минсельхозу поручено обеспечить ритмичные поставки продукции растениеводства на внутренний рынок и экспорт, используя все доступные логистические возможности. Особое внимание ведомствам предписано уделить организации перевозок на каждом этапе и постоянному контролю за грузоперевозками, чтобы избежать затоваривания на фоне высоких урожаев зерновых и масличных культур. На субсидирование железнодорожных перевозок из регионов с большими объемами урожая уже направлено 10 миллиардов рублей. Кроме того, разработаны необходимые решения в сфере таможенно-тарифного регулирования. Так, до конца года приостановлено действие экспортной пошлины на зерновые, а предельный размер пошлины на растительное масло и шрот зафиксирован на уровне августа нынешнего года. Федеральная антимонопольная служба выдала участникам топливного рынка 88 официальных предупреждений и продолжает контроль за процессами ценообразования. Вопрос формирования цены на рынке моторного топлива находится на постоянном контроле, и работа ведется на площадках правительства России и штабах. Принимаются все необходимые меры для стабилизации обеспечения потребителей. Автозаправочные станции должны указывать информацию об экологическом классе топлива на информационном табло колонки заправки, в уголке потребителя и на кассовом чеке. В начале августа Кабинет министров, напомню, временно разрешил выпуск, импорт и продажу бензина Евро 2, 3, 4. Мера будет действовать до 1 июля следующего года. Ответственность за невыполнение этих норм варьируется в зависимости от потенциальной опасности. Пересмотр условий семейной ипотеки ожидается 1 октября. В числе главных новшеств – дифференциация ставок. Вместо единых 6% для всех она будет привязана к числу детей в семье. Логика проста – сделать поддержку более адресной и стимулировать многодетность. Чем больше детей, тем выгоднее кредит. В оптимистическом сценарии нагрузка перераспределяется в пользу многодетных семей за счет увеличения кредитных лимитов, тогда как для семей с одним или двумя детьми платежи вырастут из-за повышения ставок. Владимир Путин указал, семейная ипотека является самым надежным инструментом поддержки граждан. Несмотря на различные обстоятельства, данная кредитная программа продолжает пользоваться спросом у населения. Кроме того, он подчеркнул, все обязательства по действующим программам ипотечного кредитования выполняются в полном объеме. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 7 копеек. Курс единой европейской валюты – 96 рублей 59 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости. Валдай FM. Лучшие новинки.

Дубай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: FM. Первая местная радиостанция.
1: Осеннее настроение. Осеннее настроение на Валдай-ФМ. Валдай-ФМ.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Digest News. Новости со всего света. Интересные факты, горячие подробности и самые яркие сенсации. Прямо сейчас. Digest News.
2: Здравствуйте. В эфире Digest News. Новости без политики. В студии Аня Кирова. На юге Боснии и Герцеговины туристы спасаются от 40-градусной жары в пещере Ветреница. Внутри круглый год держится температура около 11 градусов. Пещера находится недалеко от Дубровника и входит в список ЮНЕСКО. Ее подземные коридоры тянутся почти на 7,5 километра. Группы запускают по 80 человек. В прошлом году больше половины из 21 тысячи посетителей приехали именно летом. Эта пещера известна не только прохладой. Здесь нашли 231 вид живых организмов, 37 из которых описали впервые. В Нью-Йорке набирает популярность необычный способ знакомств. Через фотобудку Missed Connections. Почти 4000 человек уже попробовали найти пару таким образом. Участники сканируют QR-код, отвечают на 26 вопросов, платят $10 и делают снимок. В ответ получают фотографию человека, которого подбирает искусственный интеллект. Очередь к фотобудке порой достигает 20 человек. Одна 19-летняя студентка из Непала пришла сюда специально во время однодневной поездки. Ей такой формат кажется более романтичным, чем обычные приложения. Создатели проекта не пытаются заменить традиционные сервисы. Их цель – вернуть элемент случайности и неожиданности. Для жителей Бургундии дижонская горчица не просто приправа, а часть истории. Шеф-повара уверены, что она способна изменить вкус любого блюда. В небольшом городе Бон уже более 180 лет работает последняя семейная мастерская по производству горчицы в регионе. Ее делают из местных семян, виноградного сока, воды и соли. Смесь настаивают, перемалывают вручную и пропускают через сито. Последние 20 лет мастерская открыта для туристов. В год сюда приезжают 60 тысяч человек. Гид рассказывает, как семена горчицы попали из Месопотамии в Европу, ну а в конце экскурсии гости пробуют соус в горчичном баре. Еще больше интересных новостей в следующих выпусках Digest News. С вами была Аня Кирова. Всем хорошего настроения.
1: Новости со всего света. Digest News.
0: Данная программа предназначена слушателям старше 6 лет.
3: Рубрика «Валдай исторический». Рубрика о Валдае, окрестностях, а также о достопримечательностях.
0: Большая Валдайская тропа – многодневный пеший маршрут для самостоятельного путешествия. Его уникальность в смене экологических систем. Путешественники увидят ельник, зеленомошник, широколиственный лес, бор, реки с бобровыми плотинами, голубые озера и разнообразные болота. Центральная часть маршрута проходит по территории особо охраняемой зоны национального парка. Интерактивные тематические стенды и QR-коды с дополнительной информацией сделают маршрут еще интереснее. Самое популярное время для путешествий – это лето, когда прогревается вода и созревают ягоды. В мае можно застать цветение первых цветов, а осенью – золотую пору.

0: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.
1: Музыка, которая запомнится навсегда. Музыка из любимых кинофильмов и сериалов.

Детектив Ник Карен ведет расследование по делу об убийстве на сексуальной почве. Подозрение падает на подругу убитого Кэтрин, писательницу автора шокирующих романов, которая в своей последней книге подробно описала абсолютно аналогичное преступление. Но обворожительная, неимоверно сексуальная писательница обладает удивительной способностью манипулировать мужчинами, пробуждая в них одно из самых основных инстинктов. Саундтрек к фильму «Основной инстинкт»

эфире Валдай-ФМ. СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточности в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. В Валдае анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна». Для аудитории от 12 лет.

0: Чё?
1: Чё, ты выйдешь?
2: Осень наступает, опадает листва. Летнее тепло догорает в кострах. Как бы отмотать это время назад? Время, где с тобой провожали закат. Я лечу к тебе по старым дворам, мимо фонарей, мимо красных светов.

Хоть я уже насквозь промок и жду, когда гулять с тобой пойдем опять. Хочу сказать тебе одно: я буду тебя ждать, я буду тебя ждать. А вдруг соседи вызовут ментов, и пусть я к этому давно готов.

И Бог приснился и сказал: не верю. Я в тебе есть, но ты меня не принимаешь. Стучался я к тебе в окно и двери. Я голос совести, который заглушаешь.

радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-02264. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

В эфире «Валдай-ФМ». СМИ «Новгородская волна» работает для вас. У микрофона Алексей Степанов. Здравствуйте. Это местные новости для аудитории 12+. Спонсор выпуска – магазин-сервис мобильных гаджетов и ноутбуков. Нужна новая техника, ремонт или обмен – все это у нас. Валдай, Комсомольский проспект, дом 28. В Новгородской области заработал единый региональный сервис в мессенджере «Макс». Об этом сообщил глава Валдайского округа Юрий Стаде. Теперь жителям региона не придется искать разные чат-боты и скачивать множество приложений. Все основные возможности собраны в одном месте. Через этот сервис можно записаться к врачу или в многофункциональный центр, отследить статус обращения и получать оперативные уведомления, в том числе о потенциальных угрозах и об отключениях электричества. В приложении также доступны официальные каналы ведомств, учебных заведений, учреждений культуры и спорта. Сервис будет постепенно дополняться и актуализироваться. Уже сейчас в нем собраны самые востребованные госуслуги, а в ближайшее время добавят новые опции, чтобы взаимодействие с органами власти стало еще удобнее и быстрее. В Валдайском округе пройдет консультационная встреча со специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Новгородской области. Ее организуют в формате мобильного офиса. Встреча состоится 24 сентября с 11 до 13 в отделе многофункционального центра округа. Местные жители смогут получить разъяснения по вопросам налогообложения. В частности, эксперты расскажут о порядке исчисления имущественных налогов и о льготах, которые предусмотрены для разных категорий налогоплательщиков. Отдельное внимание уделят алгоритму действий при выявлении неточностей в расчетах по имущественным налогам и НДФЛ, а также порядку получения налоговых вычетов. Кроме того, специалисты ознакомят посетителей с возможностями электронных сервисов налоговой службы. Они позволяют решать многие налоговые вопросы дистанционно, экономя время и силы граждан. Валдай анонсирована осенняя агропромышленная ярмарка «Валдайские баранки». Пройдет 26 сентября с 9 до 14 на железнодорожной 25. На ярмарке представят широкий ассортимент сезонной продукции и товаров для садоводов. В торговых рядах посетители смогут приобрести картофель, овощи и фрукты, а также мед и другие продукты от местных производителей. Будет также посадочный материал, саженцы плодово-ягодных кустарников и деревьев, цветочные и декоративные культуры. Кроме того, на площадке предложат минеральные удобрения и садово-огородный инвентарь. Все необходимое для завершающих работ на участке. В Валдайском национальном парке состоялась прогулка по Большой Валдайской тропе. Ее преодолели 19 гостей из разных стран в рамках региональной программы Международного фестиваля молодежи. Адаптированный поход длился несколько часов. Путешественники смогли в полной мере оценить красоту новгородской природы. Вековые леса, живописные озера и потрясающие виды произвели на гостей сильное впечатление. Для многих иностранцев это был первый опыт прохождения подобного маршрута в России, и, судя по эмоциям участников, они не прочь повторить его вновь. Далее в эфире радиоканал «Валдай-ФМ», СМИ «Новгородская волна» для аудитории от 12 лет. «Валдай-ФМ» – лучшие новинки.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем.

0: Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.
1: Данная программа предназначена слушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

смотрел в окно. Мысли меня умчали куда-то в горы, где солнце такое яркое, что от него прячешь глаза. Я играл на гитаре и смотрел в окно. В комнату постучали. На пороге стоял Высоцкий. Он улыбнулся мне и сказал:

и сказал. Он сказал: что-то ты выглядишь как-то устала. Может, есть какие-то просьбы? Ну так давай, проси. Я сказал: передай, пожалуйста, Высоцкому мою гитару. Ну и денег мне немножко дай на такси.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.

Радиоканал «Новгородская волна» зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу. Регистрационный номер L номер ТУ 78-022-64. Рекомендовано для аудитории старше 12 лет.

Валдай FM. Новинки зарубежных хитов. Валдай FM. Музыка, проверенная временем. Валдай FM. Первая местная радиостанция.